0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пущате? Браво!
2: Рубана 77. Само хитове. Ново. На канал 77.
3: BTS.